Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Павел схвачен в храме. На следующий день по прибытии в Иерусалим Павел встретился со старейшинами церкви и подробно рассказал обо всем, что сотворил Бог среди язычников. Старейшины, воздав хвалу Богу, сказали: «Видишь, брат, сколько тысяч людей, уверовавших среди иудеев, и все они строго соблюдают закон Моисея, а о тебе ходят слухи, что ты всех иудеев, живущих в других странах среди язычников, учишь не соблюдать закон. Итак, что же нам делать? Народ вскоре узнает, что ты здесь». Старейшины попросили Павла доказать верующим иудеям, что он не отказывается от закона Моисея. С этой целью Павел отправился в храм для совершения обряда очищения, завещанного Моисеем. Через неделю Павла узнали в храме ассийские иудеи, которые слышали проповеди Павла о Христе в своей синагоге. Это были иудеи, не принявшие учение Христа и возненавидевшие Павла за то, что он и язычникам проповедовал спасение, не требуя от них соблюдения закона. Увидев Павла в храме, эти люди подняли крик: «Мужи израильские, помогите! Этот человек повсюду учит против иудейского народа и Моисеева закона, и места сего! Он ввел в храм еленов и осквернил святое место!» Незадолго до этого они видели Павла в городе вместе с Трофимом, греком из Ефеса, и из этого сделали вывод, что Павел приводил его в храм. Весь город пришел в движение. Множество людей собралось в храм, в том числе и прежние враги Иисуса Христа. Павла схватили, выволокли из храма и стали избивать. Тем временем до римского военачальника дошла весть, что весь Иерусалим в смятении. Военачальник, взяв солдат, поспешил к храму, чтобы узнать, что там произошло. Пройдя сквозь разъяренную толпу, военачальник приказал сковать Павла тяжелыми цепями. Затем он спросил, кто он и что сделал. Не поняв причину ярости толпы, из-за того, что одни кричали одно, другие – другое, военачальник повелел вести Павла в крепость, где содержались преступники. Следовавшая за ним толпа кричала: «Смерть ему!» Когда же Павла вели по лестнице, солдатам пришлось поднять его и нести на плечах, ибо толпа теснила их со всех сторон и стремилась учинить самосуд. Наверху лестницы, ведущей в крепость, Павел спросил военачальника: «Можно ли мне поговорить с тобой?» Тот согласился его выслушать. Тогда Павел сказал: «Я иудей из Тарса. Очень прошу тебя, позволь мне обратиться к народу». Получив разрешение, Павел, стоя на лестнице, сделал знак рукой. Толпа стихла, и он обратился к ней на еврейском языке. Тогда наступила полнейшая тишина. Павел начал с рассказа о себе. «Я, иудей, родился в Тарсе, но вырос в Иерусалиме, где со всей строгостью Гамалиил обучал меня закону. Я был таким же ревностным блюстителем закона, как все вы. Я жестоко преследовал последователей нового учения, связывал их, бросал в темницы и даже приказывал убивать. Первосвященник и все старейшины засвидетельствуют, что у них я взял письмо к иудеям Дамаска, куда шел, чтобы привести верующих в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус из Назарета, которого ты гонишь“.
Бывшие со мной видели свет, но голоса, говорившего мне, не слышали. Господь сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет, что делать». От света меня осиявшего я лишился зрения. Бывшие со мною друзья за руку привели меня в Дамаск. Там ко мне пришел иудей по имени Анания и сказал: «Брат Савл, прозри». И я тотчас прозрел. Он же сказал мне: «Бог отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что видел и слышал. Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я вернулся в Иерусалим и молился в храме, Господь сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этих слов Павла слушали. Но лишь только он упомянул язычников, толпа закричала: «Уничтожить его! Такому не должно жить!» Толпа кричала, размахивала одеждами и бросала пыль в воздух. Тогда военачальник приказал отвести Павла в крепость и бичевать, чтобы узнать, в чем причина такого возмущения против него. Когда Павла уже привязали, чтобы бичевать, он сказал стоявшему рядом сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина? Да еще и без суда!» Военачальнику доложили слова Павла. Он подошел к Павлу и спросил его: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Павел ответил: «Да». Испугавшись, военачальник велел солдатам отвязать Павла и обращаться с ним хорошо. На следующий день, желая выяснить, в чем обвиняют Павла, римский начальник повелел первосвященникам созвать Синедрион. Когда Павел предстал перед Верховным судилищем, начальник убедился, что даже среди иудейских правителей нет единого мнения в виновности апостола. Одни считали, что за ним нет никакой вины, и его следует освободить. Другие требовали смертной казни. Спор принял настолько ожесточенный и неистовый характер, что тысяченачальник приказал своим воинам увести Павла.

Летние каникулы пролетели, как всегда, очень быстро. Собрав портфель, Андрей вышел из дома и направился в школу. Воспользовавшись тем, что отец еще не вернулся с ночной смены, а мама в детской качала на руках заболевшего малыша, Андрей не стал утруждать себя утренним чтением Библии и молитвой. В последнее время мальчик часто так поступал. В глубине души Андрей понимал, что это неправильно, ведь он рос в христианской семье. Но почти всегда у него получалось найти оправдание своим отрицательным поступкам и равнодушие к Слову Божьему. Медленно вставало осеннее солнце, золотя порыжевшие вершины вязов. В зеленых кронах берез появились похожие на седину желтые нити. Мальчик хмуро шагал в школу, не замечая ни красоты осенней природы, ни обгонявших его мальчишек и девчонок с букетами в руках. После торжественной линейки школьники разошлись по классам. Андрей и его одноклассники заняли свои места за партами. Вместе с учительницей в класс вошли незнакомый мальчик и девочка. Учительница поздравила пятиклассников с началом учебного года и добавила: «Знакомьтесь, в наш класс пришли новенькие. Это Олег и Лилия. Их отец Евгений Вячеславович Хабаров назначен главным врачом нашей поликлиники, поэтому их семье пришлось сменить место жительства. Лилию посадили за одну парту с Андреем, а Олег с разрешения учительницы занял соседнюю парту. Ребята быстро подружились и стали много времени проводить вместе. Андрей часто бывал дома у своих новых друзей. О Боге он им никогда не говорил. Он стеснялся молиться за столом, когда его угощали в семье Хабаровых, и ни разу не признался, что читает Библию и ходит на собрания христиан. Андрей чувствовал, что его друзья совсем далеки от Бога. Однажды, когда Андрей пришел поиграть со своими друзьями, их отец объявил, что в воскресенье они пойдут на футбол. «А можно и Андрей с нами пойдет?» – попросил Олег. «Конечно, можно!» – Евгений Вячеславович подмигнул Андрею. «Прибегай в воскресенье к 9:30, с утра погуляем в парке, а потом поедем на стадион». Андрей закусил губу. Он понимал, что нужно было отказаться, но не смог. У мальчика не хватило смелости сказать друзьям, что по воскресеньям он с родителями посещает богослужение, но и посмотреть на футбольный матч ему очень хотелось. А как же церковь, воскресная школа, родители? Андрей промучился почти всю неделю, не зная, как ему поступить и как завести разговор с Хабаровыми. Наконец, в пятницу, на последнем уроке, Андрей решил сказать друзьям, что на футбол он не поедет. После уроков, по пути домой, Андрей начал сбивчиво объяснять Олегу и Лилии: «Я не пойду с вами послезавтра на футбол. Понимаете, мы по воскресеньям ходим в церковь на собрания. У меня родители верующие». Слова давались Андрею с трудом. Уши горели. Он не понимал, почему то, что с детства он считал естественным и правильным, сейчас казалось ему чем-то глупым и постыдным. «А что, это собрание нельзя пропустить?» – удивилась Лилия. Андрей замялся. «Ну, нельзя, наверное». «А разве это правильно, что родители заставляют тебя туда ходить? Разве ты обязан быть верующим? Ты что, не имеешь права выбирать?» – поддержал сестру Олег. Вопросы друзей тревожили и вызывали противоречивые чувства в душе Андрея. Вернувшись домой, он был задумчивым и молчаливым. Даже любимая жареная рыба показалась мальчику безвкусной. Мама забеспокоилась. «Андрей, да что с тобой сегодня? Не заболел ли ты?» Мальчику совсем не хотелось ни с кем разговаривать. «Нет, не заболел. Просто устал». Вечером, лежа в кровати, Андрей спорил сам с собой. «Есть так много неверующих людей, которые не ходят в церковь, не читают Библию и при этом живут весело и счастливо. Вон Хабаровы, у них папа не пьет и не курит, всегда добрый и веселый.
У них дом красивый и машина дорогая. Это их, наверное, так Бог благословляет», — подумал мальчик неуверенно. Последняя мысль показалась ему интересной. «Конечно, это Бог благословляет», — продолжал размышлять Андрей. «В Библии же написано, что Бог одинаково посылает солнце и добрым, и злым. Значит, можно и не ходить на собрание, и получать благословение от Бога». Андрей и сам обрадовался этой мысли. Правда, в сердце похолодело. Совесть с ним не соглашалась. Он все-таки остановил себя. «Нет, на собрание, конечно, надо ходить. Просто иногда, очень редко, можно и пропустить». Андрей договорился со своей совестью и решил идти на футбол. Но как сказать об этом родителям? Мальчик был уверен, что они будут против его поездки на стадион. В их семье не было принято пропускать собрания, впрочем, как и посещать футбольные матчи и прочие спортивные мероприятия. В субботу вечером Андрей набрался смелости для разговора с отцом. Отец сидел за столом с открытой Библией и что-то писал в тетради. Андрей присел на краешек дивана у стола и начал разговор. «Папа, можно я завтра пойду с Хабаровыми на футбол?» Отец удивился. Он помолчал немного и задумчиво проговорил. «Сынок, мне совсем не нравится твое намерение». Андрей начал тараторить. «Разве я обязан всегда ходить в церковь? Что может случиться, если один раз не пойду на собрание? Почему я не могу выбирать, куда мне пойти в воскресенье? Вот Хабаровы никогда на собрание не ходят». «Не горячись, Андрей. Эти люди так живут, потому что не знают Бога. А ты знаешь. И ты научен, как надо поступать и чего хочет Бог. Знание христианских истин отличает тебя от хороших, но мирских людей». Отец сел рядом с сыном и, внимательно глядя ему в глаза, продолжил. «Воскресенье – особый день для всех верующих. В этот день мы собираемся вместе, чтобы поклониться Богу, чтобы слушать проповедь Слова Божьего и учиться жить по-христиански. Христианская жизнь прекрасна. Это жизнь любви и добра, служения Богу и ближним. А люди, которые не знают и не любят Бога, в воскресенье ищут пустых развлечений, чтобы чем-то занять себя». Отец встал, взял со стола Библию, протянул ее сыну и предложил: «Открой, пожалуйста, первое послание Иоанна, вторую главу и прочитай 15 стих». Андрей быстро нашел нужную страницу и прочитал: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. А теперь ответь сам себе, сынок, как можно любить мир, зная любовь Отца Небесного? Не место тебе, Андрей, в мире, живущем без Бога. На футбол ты завтра не пойдешь. Ты поедешь с нами на собрание», — закончил разговор отец. Упрямо сжав губы и опустив голову, Андрей вернулся в свою комнату. Разговор с отцом не поколебал его решимости. Мальчик думал о том, как неправ и несправедлив его отец. Сердце Андрея ожесточалось все больше, и ему все сильнее хотелось попасть на футбол. Встав утром раньше всех, мальчик оделся и тихо выскользнул из дома. Он бежал к своим друзьям, Олегу и Лилии. Сидя на трибуне стадиона, Андрей уговаривал себя, что ему хорошо, и старался выглядеть веселым. С утра он с друзьями катался на аттракционах. Захватывающая дух скорость и другие острые ощущения на время заглушили угрызение совести. Но сейчас тревога покалывала сердце и не давала покоя. Осенний ветер казался холодным, и Андрей ежился. Сосредоточиться на игре не получалось. Комментатор слишком сильно кричал что-то в микрофон. Болельщики постоянно вскакивали на ноги со своих мест, размахивали руками и громко кричали. Кто-то уронил и разбил бутылку с пивом. Резкий, тошнотворный запах раздражал Андрея. Многие курили, бросая окурки под ноги и сплевывая на пол.
шум, грубое и развязное поведение людей пугало мальчика, выросшего в культурной и спокойной обстановке христианской семьи. Даже мороженое, которое купил Евгений Вячеславович, не доставило Андрею никакой радости. Олег и Лилия, наоборот, веселились от души и кричали вместе со всеми: «Давай, бей, гол!» Сейчас Андрей искренне сожалел, что не пошел с родителями. Не то чтобы ему очень нравилось молиться в собрании и слушать проповеди, но там всегда было мирно, удобно и безопасно. Там все было привычным и родным. А здесь... Наконец матч закончился. Толпа разгоряченных болельщиков хлынула к выходу. Андрея и его друзей толкали в спину, в бок и постоянно наступали на ноги. Кругом слышалась грубая нецензурная речь, которая резала слух. С трудом выбравшись из толпы, Евгений Вячеславович повел детей к автомобильной стоянке. Хабаровым понравился футбольный матч, и они шумно обсуждали его. Никто не заметил, что Андрей всю дорогу молчал. У него разболелась голова. Машина остановилась у дома Андрея. Мальчик попрощался с друзьями и грустно поплелся объясняться с родителями. Отец слушал молча и не перебивал. Андрей рассказал, что ему совсем не понравился футбол, что на трибуне стадиона было холодно и неуютно. Мальчик искренне просил прощения за то, что убежал утром из дома. Отец твердо произнес: «Андрейка, ты пойми одно, не может у христиан быть дружбы с миром. Невозможно смешать масло и воду, свет и тьму. Не может быть ничего общего у света с тьмой». «Папа, да что ты такое говоришь?» — возмутился мальчик. «Разве Хабаровы тьма? Они хорошие». «А кто говорит, что они плохие?» — ответил вопросом на вопрос отец. «Они грешники, не знающие Бога. Пойми, сынок, вы дружите недавно, и за несколько недель ты уже так сильно изменился. Сначала ты побоялся им рассказать о Боге, потом бросил молиться и читать Библию, а сегодня убежал из дома и от церкви ради футбола». Немного помолчав, отец продолжил разговор. «Ты видел, какой он, безбожный мир? Как неверующие вели себя на стадионе? Тебе это совсем не понравилось. А знаешь почему? Потому что ты знаешь лучшее. А вот Хабаровым там понравилось. Им было хорошо и комфортно. Знаешь почему? Потому что они не знают Бога. Им весело там, в той толпе, среди тех людей. Остановись, сынок, пока не поздно». Андрей нахмурился. «И что нам теперь, не дружить совсем?» «А что в твоем понимании значит дружить?» — осторожно спросил отец. «На стадион вместе ходить или рассказывать о любящем Боге, делиться радостной вестью о Христе? Ты их пригласи на собрание или к нам в гости». «Они не придут», — выпалил Андрей. «У них папа атеист и верит в науку». «А ты кто? И во что веришь ты?» Вопрос отца повис в воздухе. Ближе к ночи у Андрея охрип голос. Появился сильный кашель, поднялась температура. Сбить ее мама не смогла, и к Андрею вызвали скорую помощь. «Скорее всего, бронхит. Это серьезное заболевание. Лучше пролечить мальчика в стационаре», — дежурным голосом вынесла врач свой вердикт. Холодный ветер, который так досаждал Андрею на трибунах, и мороженое сделали свое дело. Он заболел. Мальчик оказался в больнице. Андрея часто навещали. К нему приходил пресвитер Илья Сергеевич, который по-доброму побеседовал с мальчиком и помолился о нем. Дьякон Павел Алексеевич принес столько фруктов и сладостей, что хватило для всех ребят в палате. Чаще всего мальчика посещали друзья из воскресной школы. Прямо в палате для всех детей верующие пели, рассказывали стихи и свидетельствовали о Боге. Больным раздавали духовную литературу, беседовали, отвечали на вопросы.
Дети завидовали Андрею, ведь к нему так часто приходили посетители и приносили столько подарков. Андрей очень ждал своих школьных друзей Хабаровых, но ни Олег, ни Лилия к нему не пришли. Лишь однажды во время обхода к Андрею зашел их отец Евгений Вячеславович, спросил, как дела, и велел поправляться. Он был веселым и добрым, как всегда. Он вообще со всеми пациентами был одинаково добрым. Андрей поправился быстро. Школа встретила его веселым шумом. Олег и Лилия добрыми улыбками. Первое, что сделал Андрей, пригласил их на собрание. Они пришли, но всего один раз. Посещать христианские богослужения показалось им неинтересным. В школе Андрей продолжал общаться с Олегом и Лилией. Но то самое первое восхищение ими у Андрея прошло. Он понял, что самые лучшие друзья у него все-таки в церкви и дома. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Эти слова Андрей запомнил на всю жизнь. В школе, а потом и в институте, у него было много хороших знакомых. Но теперь Андрей всегда говорил с ними о Боге и звал на богослужение. В жизни Андрея появилась цель – угождать Господу, на деле быть таким, как учит Библия. Он старался любить людей, как Иисус Христос, помогать им, быть добрым ко всем. Андрей никогда больше не шел на компромисс со своей совестью ради обманчивой мирской дружбы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иеремии. Мы продолжаем читать 31 главу, в которой Бог обещает вернуть свой народ в святую землю, несмотря на все прегрешения людей. Это было тяжкое время для жителей Иудеи. Лжепророки обещали, что Бог защитит Иерусалим от вавилонской армии, но оказалось, что они говорили неправду. 7 лет тому назад пророк Анания сказал, что Вавилон через 2 года падет, но Навуходоносор правил по-прежнему. Он был жив и собирался со дня на день захватить столицу царства. Но удивительно, что даже в столь скорбных обстоятельствах пророк Иеремия находит возможность ободрить жителей Иудеи и рассказать им о тех далеких временах, когда народ вновь обретет благорасположение Бога. Бог любил Израиль, но осудил его, наказав вавилонским пленением. Это печально. Однако здесь, в 31 главе, Иеремия убеждает людей в том, что Бог не бросил народ на произвол судьбы, но по-прежнему будет охранять его, как пастырь свое стадо. Более того, благодаря Божьей защите в Израиле вновь наступят времена процветания. Вот что предсказывает о тех счастливых грядущих временах сам Бог в стихах 13 и 14. «Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь». Не знаю, как вам, а мне хочется воскликнуть «Аллилуйя!» Ибо если Бог пообещал сделать что-то для Израиля, то Он непременно сделает это. Но предсказывая грядущее благословение, Бог не забывает, что в тот момент положение Израиля было ужасным. Люди взбунтовались против Бога, стали отступниками, и Он глубоко сожалеет о случившемся. Послушайте 22 стих, где Иеремия восклицает: «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Некоторые считают, что этот стих относится к рождению Иисуса Христа от Девы. И я не вижу причин возражать против этого. А начиная с 31 стиха, Бог говорит о Новом Завете, который Он собирается заключить с Израилем, со всеми 12 коленами. Возможно, вам покажется, что 10 колен, которые жили в Северном Царстве, уже нет на свете, поскольку они были уведены в плен, и следы их затерялись. Но Бог так не считает. Он утверждает, что заключит Новый Завет со всеми 12 коленами Израиля. Я хотел бы обратить ваше внимание на стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Этот Новый Завет будет отличаться от того, что дан Моисею на горе Синай. Он будет запечатлен в сердцах людей, а не на холодных каменных скрижалях. И вот что говорится здесь далее в стихах с 34 по 36. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более.
Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Грехи людей будут прощены, и новые отношения с Богом невозможно будет изменить или отменить. Наши астронавты привезли с Луны груду камней, и я думаю, что если бы мы занялись этим делом вплотную, то через пару миллионов лет мы постепенно перетащили бы на Землю всю Луну. Хотя, откровенно говоря, я не думаю, что мы будем этим заниматься. А вот что касается Нового Завета с Израилем, то отменить его условия будет абсолютно невозможно даже через миллионы лет. Таково обещание Бога.

Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Обратите внимание на время. 10-й год Сидеки. Именно в этом году Навуходоносор вторгся в Иерусалим и разрушил его. Это был действительно черный год. Послушайте 7-й стих. «Вот Энамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Господь велел Иеремии купить земельный участок у его родственника, Анамиила. И пророк Иеремия делает это, судя по стиху 9, где написано: «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников». Это был самый мрачный период истории Иудеи. А Иеремия покупает поле. В такой момент все нормальные люди, скорее всего, продавали землю. Наверное, в то время все жители Иерусалима старались продать свою недвижимость. Так зачем же Иеремии нужно было покупать поле в такой трагический момент? Он должен был показать людям, что всецело доверяет Богу, который пообещал вернуть израильский народ в родные края. И это замечательно. Но Иеремию волновал один вопрос, на который он не мог ответить сам, и потому он обращается с этим вопросом к Богу в молитве. Послушайте стихи 16 и 17. «И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и распростертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». Так начинается его молитва. Проблема слишком сложна для Иеремии, но для Господа Бога здесь нет ничего сложного. И далее, в стихах с 18 по 23, Иеремия вновь рассказывает, как Господь защищал Израиль на протяжении всей его истории. А в стихах 24 и 25 он пишет: «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется, и вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев». Иеремия не лицемерит и не притворяется. Он верит Богу, который сотворил небеса и землю и так чудесно заботился об Израиле. Он хочет, чтобы мы тоже доверяли его Господу. Но при этом он не надевает на себя личину лицемерия. Он искренне плачет, молится и сожалеет о том горе, которое постигло его народ. Друзья мои, давайте будем так же честны, как и Иеремия, который повиновался Господу, но при этом не скрывал своих сомнений и рассказывал о них Господу в молитве. И Бог отвечает на молитву Иеремии в стихах с 26 по 44. Читаю вам стихи 26 и 27. «И было слово Господне к Иеремии: вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Господь начинает свое объяснение с аксиомы. Для него нет ничего невозможного. Послушайте, что сообщает Бог дальше в стихах с 36 по 42. «И однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие.
Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце,

и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так, говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них». Бог вручает город в руки халдеев, но настанет время, когда Он избавит от них свой народ. Сейчас Иегова судит Иудею, а в будущем Он обещает ее помиловать. Когда мы идем к Богу и рассказываем Ему, как нам плохо, Он утешает нас. Именно так Он поступил с Иеремией. Друзья мои, Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему за утешением. Итак, настали тяжкие времена для иудеев, но Бог позволяет Иеремии увидеть свет в конце тоннеля. И в следующей, 33 главе, Бог снова подтверждает завет, заключенный с Давидом. Он еще раз заверяет людей, что настанет день, когда он вернет свой народ в родную землю и снова вступит в благодатное общение с Израилем. Но Иеремия все еще сидит в темнице. Послушайте первые три стиха этой главы. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему, воззови ко мне». И я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Последний стих я часто цитирую на богослужениях. Это чудесный стих. И мне кажется, что в общем контексте этой главы он становится еще важнее. И Иеремия сидит в темнице, но Бог велит ему купить земельный участок. Пророк верит Богу и покупает участок. Но в голове у него вертится множество вопросов. Почему Бог допустил покорение иудеев? Честно говоря, я считаю, что такие сомнения — признак великой веры. Кое-кто спросит, как такое может быть? Друзья мои, если вы общаетесь с Богом, то вы видите, что иногда Он совершает такие чудесные и непонятные вещи, что вы не понимаете Его намерений. И тогда вы спрашиваете Его, что такое ты делаешь? У вас никогда не возникало такого вопроса? У меня возникал. Например, однажды вечером, когда я пришел в больницу к жене, только что родившей нашего первого ребенка, сестра сказала мне, «Доктор хочет поговорить с вами». И вид у нее был очень серьезный. Доктор сказал мне, «Ваш ребенок умер». Жена еще ничего не знала. Я сам сказал ей об этом, и мы плакали вместе. Потом я вышел на балкон, было лето, на небе сияли звезды. И как вы думаете, какой вопрос меня волновал в этот момент? Почему? За что? Я смотрел на небеса и задавал этот вопрос. Позже я научился вкладывать свою руку в руку Бога и покорно идти за Ним в темноте. Я много раз ходил с ним и рассказывал ему о своих сомнениях, но вместе с тем я говорил ему, насколько глубоко я доверяю ему. И я рад, что пророк Иеремия был таким же человеком. В Писании рассказывается и о других людях, которые задавали Богу вопросы. В частности, у пророка Аввакума было множество вопросов к Богу. Он все время спрашивал, почему? Иона тоже задавал Господу вопросы. Друзья мои, такие вопросы не свидетельствуют о недостатке веры. Было бы притворством делать вид, что мы понимаем замысел Божий и прятать эти вопросы внутри себя. Я верю, что Бог совершенно честен с нами, и Он дал нам такое обещание. «Воззови ко мне». И я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Итак,
Бог заново подтверждает завет, заключенный с Давидом, во второй книге Царств, в 7 главе. Он обещал, что потомок Давида будет править вечно. Об этом завете вспоминали все пророки, так что он хорошо нам известен. Все они верили в этот завет. Послушайте, что пишет Иеремия в стихах 14 и 15. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». В те дни, то есть в день Господень, в будущем, Бог обещает возрастить Давиду отрасль праведную. Здесь говорится о том, кто был рожден в Вифлееме. И эта отрасль, то есть наш Господь Иисус Христос, будет производить суд и правду на земле. У нас еще не было такого правителя, но он обязательно придет. Послушайте также стихи 16 и 17. «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так, — говорит Господь, — не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Друзья мои, наша праведность в Иисусе Христе. Разве есть сейчас на земле такой человек? Нет на свете израильтянина, который мог бы претендовать на престол Давида. Тот, кто может на него претендовать, сейчас сидит по правую руку Бога, как написано в 109-м псалме, стих 1. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Бог зовет людей к себе, готовя для своего Сына престол правителя вселенной. Я хотел бы прочитать вам также стихи с 19 по 22. «И было слово Господне к Иеремии, так говорит Господь. Если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». В то время, когда произносилось это пророчество, иудейский престол занимал царь Сидекия. Это был большой грешник. В будущем Навуходоносор захватит его в плен, выколет глаза и уведет в Вавилон. Об этом мы прочитаем в следующий раз, в 34 главе. Бог вынесет Сидекии суровый приговор, где, в частности, будет сказано: «Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Могло показаться, что правлению рода Давида пришел конец. Так и случилось бы, если бы все это происходило с каким-нибудь другим народом. Я уверяю вас, никто ведь сегодня не претендует на Вавилонский престол. И на место царя Александра Македонского тоже никто не претендует. Нет сегодня и египетских фараонов. Но потомок Давида есть, и престол его будет восстановлен. Бог обещал, что однажды его помазанник Христос будет править вселенной. Это великое пророчество, которое невозможно игнорировать или понимать иносказательно. Я считаю, что Бог имел в виду именно то, что сказал. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. В следующий раз мы будем читать главы с 34 по 37. Мы прочитаем пророчество о царе Сидекии и историю о том, как Сидекия обесславил имя Господа, а также
узнаем о риховитах, верующих, которые резко отличались от иудейского народа в целом и стойко хранили верность Господу. Бог рассказал нам об этих людях, чтобы мы знали, верные Ему служители были и будут во все времена. Даже в самую мрачную эпоху, в период великой скорби, все равно кто-то будет выступать на стороне Бога. Наступит время, когда миром будет заправлять сатана. Но у Бога все равно будут свидетели, и сатана ничего не сможет с ними поделать, пока они не завершат свою миссию. Итак, ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.